0: Delta 951, appelez-moi sur 320, s'il vous plaît.
1: 320, c'est bien, 991.
0: Can I have your 1-1 mention?
1: Can
0: I have myself again? Oui, that's 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Korean Air 0902, a good deviation, left of course is approved, 1-able, proceed direct 5, 6 north, 9er, 0 west, and advise. Negative. When you're done with deviation, proceed direct 5656 north, 90090 west, and advise.
2: Direct 56 north, 090 west, Korea, 090 heavy.
0: Roger.
3: Charlotte 794, direct Delta.
0: Roger, 794, Roger.

0: Harrier, Scandinavian 949, request the right by 50 degrees to avoid for the next 8 miles.
1: Scandinavian right, Scandinavian 949, roger, right deviation is approved, 1-8, to the direct road, 1-8.
0: Further deviation approved, 1-8, road, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8,